повернусь туди, де живеш Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Знову повернусь туди, де живеш Шикидим.